0: слышим Ever Since You Left Me. Но прежде с нами британская банда Rialto с работой No One Leaves This Discotheque Alive.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12.

Большой привет всем, кто с нами, кто не спит, кто уже просыпается. Да, всем классного воскресного уикенда, который проводим активно. Что делаем? Отзвоним друзьям, встречаемся, устраиваем пикники, катаемся на велосипедах и так далее. И не забываем с собой Европа Плюс, которая с радостью снабдит отличным саундтреком на весь день уже. Прямо сейчас услышим такие суперхиты, как One on One от Дек Нокс и Софи Такера, Ready for Your Love от Феликса Йена и Софи and the Giants. Но сперва свое музыкальное слово возьмут Леони и Каллум Скотт с хитом Stay.

Нанес, бывший баскетболист из Бруклина, который сегодня строит музыкальную карьеру и уже записывает треки с такими музыкальными монстрами, как Дипло. Считаю, что абсолютный успех и классный хит, который уже активно появляется во многих национальных чартах разных стран. Далее

Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Чана Вайбс.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс. Да, погнали. На целых 30 минут погружаемся исключительно в музыку. Без лишних разговоров услышим вот что. Мизма. Летний хит. Hello. Еще ждем Джонни с историей «Помню».
3: Я все еще нас помню.
2: Алекс Уоррен, Fever Dream. И это далеко не все, что ждет нас в эти полчаса на Европе+. Так что не

0: значительно выделяется от предыдущих сезонов тем, что очень много классной хаус-музыки появилось, много достойных работ вышло на самом старте, и самое лучшее собрано, конечно же, здесь у нас на Европе+. Плюс. И именно такой послушаем далее. Крутейшую коллабу в лице Мадонны и Мартина Гаррикса, трек «Bizarre», еще будет Доминик Файк с работой «Baby Doll», и захватим Кайру хит «Soar».
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее.

Гарикс в наших приемниках, совместный хит «Бизар», который всего за две недели взлетел на 11-ю строчку нашего еврохита, и не мудрено, потому что когда за дело берутся две легенды музыкального мира из разных эпох, то всегда появляются такие достойные работы, так что жмем лайк на сайте europaplus.ru и на следующей неделе ждем работу в топ-5 чарта. Окей, 5:33 в Москве, я Олег Шишкин, доброе утро всем, кто уже проснулся и готовится ворваться в этот воскресный уикенд, сделаем это вместе и сделаем под такие хиты, как «Бам-бам» от Миши Миллера, Алекса Вилея. И услышим Алана Уокера, хит в жанре «Dance Broken Strings» через 3 минуты на Европе+.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну, давайте будем разбираться, что же ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса. Пойдем по списку. Диджей Годжа, Джейсон Деруло. Одна из основных летних тем – Мичика. Еще тема белорусских со свежей вещицей «Мысли».

0: Джей Годжа, Мичико и Джейсон Деруло, который 100% украсил эту работу своим вокалом. Если клип посмотрите, если такая возможность есть, украсил и своими фирменными движениями, своим танцем. Впрочем, как и всегда. Мы твой уикенд раскрасим, конечно же, самой лучшей музыкой на планете Земля. Будет, будет. Тимо Масс и Брайан Молка. Великая тема First Day. Послушаем ее. Классика танцевальная будет Леони и Калум Скотт с работой Stay. А все это буду утром уикенда традиционно ставить для вас я. Меня зовут Денис Романов. Привет. Легкого дня.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе+.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
3: ПИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.
7: АО «Славянский кирпич». УГРН 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
8: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Дорогая, у нас крыша тилует кап-кап-кап.
10: Это она просится в отпуск.
9: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас». Защитит от жары, дождя и холода.
10: А греметь будет?
9: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный, 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-773-907-49-34.
0: 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Это электронный суперстар диджей Лок. Вместе с ним соул-звезда Халид. Почаще бы слышать его работы. Dive Into Me. Так называется их совместная тема. Прямо сейчас на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Впереди у нас уикенд продолжается, поэтому будем слушать танцевальную музыку. Есть один из главных дэнс-хитов этого лета. Это проект The Bounce и их работа Magnetic. Будет Келвин Харрис, Реган Бонмен. Величайшая тема. Даже название такое же. Giant. Послушаем. Обязательно будет также и Тиесто с работой Beautiful Places. Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро. Лови.

Это абсолютная правда. Абсолютная. Впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Будет. Один из главных хитов 2026. Это гимн чемпионата мира по футболу от Шакиры и Бёрна Бой. Дай, дай. Классно? Стильно. Из стильного, из классного Teddy Swims, Mr. Know It All. Поп-рок суперстар, соул суперстар. То же самое можно сказать и про Билли Айлиш и ее работу God of Feda. Да, вот где души полным-полно. Это и многое другое мы услышим совсем скоро здесь на Европе Плюс.

0: знакомая, да, и дай гимн чемпионата мира по футболу 2026. Часто мы ее слышали этим летом, конечно, как говорится, ой, что не вечер, то слышали. Бывалое дело, бывало. Больше хитов и больше музыки впереди. Послушаем LP Last on You. Классную тему, танцевальную, легендарную. Еще Marshmello и Portugal The Man. Phoenix, так называется их танцевальный хит. Dance-pop хит, назовем это так. Да и вообще много всего интересного. Впереди у нас все-таки уикенд. Уикенд продолжается. Много-много твоей любимой музыки здесь на Европе Плюс. Этим утром дождись.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
3: В «Фудмаркет» центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgorod.ru. 18+.
4: Фестиваль «Roof Life» впервые в Краснодаре.
5: В этом фильме главный актер.
4: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Roof Life» – амфитеатр парка «Краснодар» при поддержке «Европа Плюс». 16+.
6: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.

102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Это электронный гуру, легенда, Дипло, диджей-продюсер, хитмейкер, основатель команды Major Lazer. Мы, конечно, его знаем. Это его история Two Steppin'. Мы, кстати говоря, нет, не мы. Вы в паре шагов от того, чтобы... Мне просто нельзя голосовать в чарте Еврохит ТОП-40. А вот вы в паре шагов от того, чтобы поддержать эту работу, чтобы она оказалась в нашем чарте фирменном. Так что обязательно проголосуйте за нее. europaplus.ru. Все предельно просто. Ставите лайк, ваш трек в чарте. Схема идеально проста. Есть еще классная тема от Холли Молли. Послушаем ее обязательно. Talk to you later будет совсем скоро. Будет Медуза и I Don't Wanna Go Home Tonight. Еще одна танцевальная хитовая история. Все это впереди.

0: так называется их танцевальный хит. Абсолютно хитовая тема, абсолютно летняя и всегда, я думаю, будет актуальна. Не только этим летом. Войдет в ряд классических хаус-работ. 100%. Впереди у нас больше хитов, больше музыки. Артисты, которые вошли в как раз-таки список легендарных хаус-артистов, танцевальных артистов, это братья Бенасси, Every Single Day. Послушаем их работу. Будет Зиверт и ее «Эгоистка», уже классическая работа Зиверт, за которую мы ее в том числе и любим. Это до конца часа, скоро здесь, на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Европа Плюс.ру.
3: 9 музыкальных.

0: классическая хаус-тема. Танцевальная работа легендарная. Больше хитов и больше музыки впереди. Посмотрим, кто нас ждет дальше. Будет Ava Max, будет Annabelle England, команда «Градусы», Desco, Tempor City, лидер нашего чарта Еврохит ТОП-40 прямо сейчас, на этой неделе. И работа с Self-Aware. Все это впереди, все совсем скоро, в новом часе.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: уже 8 утра в Москве. На Европе Плюс новости, с нами Марат Бикметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Регионам поручили расширить налоговые льготы для IT-компаний. Каждый третий россиянин работает не по специальности, и сборы фильма «Одиссея» превысили $1 миллиард. Об этом прямо сейчас. Итак, регионы должны расширить налоговые льготы для IT-компаний. Такое поручение дал премьер Михаил Мишустин. Доклад на эту тему руководители субъектов должны предоставить до 1 декабря. Пониженные ставки налогообложения должны составить для организаций сферы IT не больше 3%, если налогом облагаются только доходы компании, и не больше 8%, если упрощенная система применяется по схеме «доходы минус расходы». В Финляндии анонсировали введение экзамена на гражданство. Он начнет действовать в марте будущего года. Во время экзамена будут проверяться знания об устройстве финского общества и его принципах. Вопросы будут касаться законодательства, основных прав человека, а также истории и культуры страны. Тесты будут проходить в электронном виде на финском и шведском языках. От экзаменов освободят те, кто окончил лицей или вуз на этих языках. Каждый третий россиянин работает не по специальности, которую получил во время обучения. Как пишет РБК, полное соответствие работы уровню и направлению подготовки зафиксировано у 42% занятых. Это почти 32 миллиона человек. А около 2,5 миллионов занимают позиции, не требующие профильного образования. Тенденция на рынке труда в России становится профессиональная мобильность. За последние 2 года профессию сменили 23% россиян. «Одиссея» Кристофера Нолана собрала в прокате уже больше $1 миллиарда. В первые выходные мировых показов фильм заработал $264 миллиона, побив рекорд режиссера по стартовым сборам. При этом в ряде стран картина выйдет на большие экраны позже. Как отмечается, фильм скоро станет самым кассовым в карьере режиссера, обогнав картину «Темный рыцарь. Возрождение», заработавшую $1,085 миллионов. Сегодня день строителя. Впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отметили 12 августа 1956 года. Многие традиции, заложенные на заре празднования Дня строителя, дошли и до наших дней. Это награда к празднику, торжественное заседание. Традиционно к этому дню сдаются новые объекты, проходят различные торжественные встречи строителей и поздравительные концерты. Праздник сегодня отмечают также строители Армении, Беларуси и Киргизии. В конце выпуска курсы валют. На выходные и понедельник доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве 8:03. Далее на Европе Плюс. С вами будет Денис Романов. Всем доброго утра.

0: это новое для нас именно на Европе Плюс. Дати Take Me There, так называется эта работа. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс. Дальше будет легендарно. Ну, во-первых, потому что будет гороскоп, и я его вам расскажу. Нет, у меня с ЧСВ все в порядке, ребята, не переживайте. Это я шучу, конечно. Будет гороскоп, естественно, поделимся. Меня зовут Денис Романов, буду делиться им, и не только им, еще классной музыкой, естественно. Лучшая музыка на планете Земля. И когда вот я это говорю не просто так, потому что впереди величайшая работа Майкла Джексона «Don't Stop Till You Get Enough». Послушаем обязательно ее. Будет Алан Уокер и классная танцевальная тема «Broken Strings». Все это впереди. Все совсем скоро здесь, на Европе+.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ 2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
3: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и Вираж поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и Вираж на Северной 446 и Мачуги 174.
7: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
8: Стильный эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Руф Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
9: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 30 42. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
10: А я хочу!
11: Ну что это такое?
10: Ну пожалуйста!
12: Так, подождите.
11: А может это?
12: Это для кого кино?
13: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня, 9 августа, воскресенье. Овны, сломайте стену непонимания разговорами по душам. Тельцы, постоянно следовать здравому смыслу скучно, так что позвольте себе капельку безумства. Почему бы нет? Близнецы, ваши паруса подует попутный ветер. Раки, для правила на сегодня, а нет, два. Два правила на сегодня. Ни с кем не ругаться и побольше улыбаться. Окей, у нас сегодня как

Какой-то поэтический гороскоп. Кто делает? Ребята, кто его делает? Львы, не нервничайте по пустякам. Здоровый пофигизм еще никому не навредил. Девы, лучи добра и любви сегодня ярко светят вам. Весы, ваше настроение будет прыгать. Попытайтесь его поймать. Скорпионы, сегодняшнее удовольствие могут обернуться завтрашней головной болью. Так что будьте аккуратнее. Стрельцы, ваша творческая натура сегодня в ударе. Козероги, помните, что удача – это продукт терпения. Водолеи, просто ложитесь спать пораньше. Пора вам как следует отдохнуть. И рыбы, внесите какие-то изменения в маршрут дом-работа. Пора бы.

0: и Дженни. Их прекрасная работа. Дракула красиво, страшно красиво. Даже как было в этом меме. Страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Не, ну мы не знаем, в смысле, что делать с этой работой. Надо, конечно, поддержать ее на europaplus.ru в нашем Еврохите, потому что она потеряла первую позицию. Вот мы знаем, что нужно делать. Нужно зайти на сайт europaplus.ru и проголосовать за нее. И все, и тогда твои любимцы будут выше и выше и выше. Хотя, кто знает, может быть, в списке твоих любимцев другие артисты. Например, Али Фарбен, его работа «Body Talk». Послушаем ее скоро здесь, на Европе+. Ее тоже можно поддержать, если хочется, все там же, на сайте.
1: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
2: Это более 2,5 миллионов друзей.
3: Привет, мы бригаду. Вступай в группу Европа Плюс.
4: Подпишись.
5: Это Антон Камолов,
6: Артур
7: и Саша.
5: Если мы что-то не договорили в эфире,
7: можем
5: договорить здесь.
8: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
2: Радио номер один в России ВКонтакте. 102.2 FM.
9: Рекламная служба в Краснодаре.

0: новая история Satisfy, танцевальный хит, летний, уикендный. Нам такое нравится. Мы такому, конечно, ставим лайк, голосуем за это на нашем сайте europaplus.ru, в нашем Еврохите, само собой. И, конечно, слушаем и дальше самую крутую музыку, легендарную. Будет Savage Garden, будет To the Moon and Back. Послушаем и вернемся. Еще, конечно, будет летний отпуск. Уже завтра, в понедельник, в 7 утра по Москве. Мы даже летом тебя не оставляем. Без классного контента, без подарков. Все там, все в летнем У.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: Это Savage Garden и To the Moon and Back. Классическая тема, легендарная. В конце этого часа на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Впереди классика тоже будет. Будет Боб Синклер, будет I Can Wait. Классная тема. Будет Риман, Мадонна, BTS. Много всего.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: 9 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами снова Марат Бекметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Центр «Сберком» назвал число избирателей в России. В Минздраве рассказали о переходе на электронные рецепты. И синоптики анонсировали похолодание в столичном регионе. Об этом прямо сейчас. Итак, Центр «Сберком» назвал число избирателей в России. По состоянию на 1 июля таковых насчитывалось свыше 111 миллионов. За пределами страны больше 1 800 тысяч человек. Ранее глава ЦИК Элла Памфилова объяснила введение трехдневного и дистанционного голосования. Такие форматы позволяют повысить безопасность и сделать участие в выборах более удобным для граждан. Распределение потока избирателей стало актуальным еще во время пандемии. Российские банки расширят критерии для блокировки переводов с 1 марта. При обнаружении на устройстве клиента вредоносного программного обеспечения платежи перестанут проходить. После банки будут запрашивать подтверждение у клиента на проведение операции. Об этом РИА Новости сообщил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, для выявления вредоносных ПО банки должны будут получить согласие клиента. Переход на электронные рецепты – это часть цифровизации системы здравоохранения. Она позволит упростить взаимодействие между врачами, пациентами и аптеками, а также повысить прозрачность и контроль за оборотом лекарственных средств. По данным Минздрава, сейчас необходимо завершить согласование процедуры принятия нормативного документа. После этого планируется запуск механизма оформления и предоставления рецептов в электронном виде. Мэр столицы Сергей Собянин объявил о начале строительства путепровода на юго-западе Новой Москвы. Он соединит Новоорловскую улицу в Новопеределкине и проектируемый проезд номер 389 во Внукове. Путепровод пройдет над трассой Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. Как сообщил мэр, планируется возвести свыше 2 километров дорог. Проект поможет улучшить транспортную доступность районов Новопеределкина и Внуково. Синоптики анонсировали похолодание в столичном регионе. Оно ожидается в Москве области с середины следующей недели. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус, прогнозируется приход холодных воздушных масс и кратковременные дожди. Сегодня воздух прогреется до 24 градусов, в понедельник и вторник до плюс 26. При этом вечером во вторник начнутся дожди. В четверг и пятницу по ночам будет ниже 10 градусов, дневные часы не выше плюс 20. В конце выпуска курсы валют на выходные понедельник: доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс с вами будет Денис Романов. Всем доброго утра.

0: это Боб Синклер и Кайза. I Can Wait. Их работа прямо сейчас на Европе Плюс. Стильная, танцевальная. Обожаем, обожаем. Ставим, конечно, свои лайки на europaplus.ru. Трекам, которые нравятся, чтобы они поднимались выше и выше в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Да и вообще, если хочется слушать что-то разное, что-то вкусное, под настроение, надо, конечно, на нашем сайте остаться ненадолго, а может быть и надолго, и послушать один из 9 музыкальных потоков. Можно, кстати, это сделать и в нашем мобильном приложении, новом Radio Hub. Так что устанавливай, наверняка зайдет, понравится, что-то будешь слушать регулярно. Еще будем слушать регулярно, постоянно. Здесь у нас на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Будет Френч Монтана, будет Рэй Делтон, будет гороскоп. Скоро дождись.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».

0: связи FlyZone. Все лето лови скидку 30% на разовое посещение по промокоду FlyZone Лето. Не откладывай эмоции. Увидимся во FlyZone. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
1: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
2: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
3: А я хочу!
4: Ну что это такое?
3: Ну пожалуйста!
5: Так, подождите.
6: А может, это?
5: Это для кого кино?
7: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
8: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Гороскоп на Европе Плюс на сегодня. Сегодня 9 августа, воскресенье. Для тех, кто только что проснулся, бывает много же, да? Часто, точнее, такое бывает. Просыпаешься, какой день, чего, куда. Ребята, воскресенье, отдыхайте и дальше. Овны, сломайте стену. Точек, кто делает ремонт. Сломайте стену. Сломайте стену непонимания разговорами по душам. Вот так. Тельцы, постоянно следовать здравому смыслу скучно, так что позвольте себе капельку безумства. Близнецы, ваши паруса подует попутный ветер. Раки, два правила на сегодня. Ни с кем не ругаться и побольше улыбаться. Львы, не нервничайте по пустякам. Здоровый пофигизм еще никому не навредил. Девы, лучи добра и любви сегодня ярко светят именно вам. Весы, ваше настроение будет прыгать, так что попытайтесь его поймать. Скорпионы, сегодняшние удовольствия могут обернуться завтрашней головной болью. Стрельцы, ваша творческая натура сегодня просто в ударе. Козероги, помните, что удача – это продукт, в первую очередь, терпения. Водолеи, просто ложитесь спать пораньше, вам пора как следует отдохнуть. И рыбы, внесите какие-то изменения в маршрут «Дом-работа».

танцевальная, легкая, летняя тема «Hello, the sun is up, where are you?» «Солнце, там, где находишься ты и никто другой». Ну, грубо говоря, если переводить. Есть еще такой же трек один, а может быть два, а может быть три, которые тоже несут в себе настроение, легкий, так, классный летний вайб. Хотя нет, их не три и даже не пять, их много. И они все есть там у нас как раз-таки в летнем вайбе по будням с 20.00 по Москве. Так что обязательно послушайте.

0: работа суперхитовая в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки будет The Bauce, их работа Magnetic будет. Дэвид Гетта и Сэм Мартин, величайшая тема Dangerous. Джон Саммет, Uncle Funkle, Тедди Суимс, его Мистер Know It All. Все это впереди на Европе Плюс, все будет в новом часе совсем скоро. Дождись.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Марат Бикметов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Денис. Доброе утро всем. Серьезных изменений в ЕГЭ в ближайшие два года не будет. Фестиваль «Вкусы России» пройдет в Москве. И сборы фильма «Одиссея» превысили $1 миллиард. Об этом прямо сейчас. Итак, серьезных изменений в ЕГЭ в ближайшие два года не будет. Как сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев, все новшества ограничатся лишь ежегодными точечными корректировками формулировок и содержания отдельных заданий, которые пересматриваются после анализа прошедшей экзаменационной кампании. В ближайшие 4-5 лет при этом планируется ввести устную часть ЕГЭ по истории, ну а в перспективе аналогичный формат появится и по литературе. Поток иностранных туристов в Россию в первом полугодии вырос на 20%. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По словам министра, в прошлом году более 22% иностранцев прибыли из Китая. Это 1 300 000 человек. Далее идут страны Персидского залива, Турция и Индия. Иностранные путешественники посещают не только Москву и Санкт-Петербург, но также Владивосток, Мурманск, Казань и другие города страны. Фестиваль «Вкусы России» пройдет на ВДНХ в Москве с 13 по 23 августа. Посетители познакомятся с многообразием блюд разных народов и фермерской продукции со всей страны, а еще примут участие в кулинарных мастер-классах. Производители из регионов представят свыше 5000 товарных позиций, в том числе, например, вологодское масло, тульские пряники, адыгейский сыр, астраханскую воблу, карельскую ряпушку и уральское варенье из одуванчиков. Сентябрьская погода придет в Москву в середине предстоящей рабочей недели. По данным центра ФОБОС, в понедельник и вторник дневная температура составит 24-26 градусов. Однако к вечеру вторника через регион пройдет холодный фронт с дождями и грозами. Со среды в Москву начнут поступать холодные воздушные массы. В четверг и пятницу ночью будет около плюс 10, а днем не выше плюс 20, что является типичным для сентября. «Одиссея» Кристофера Нолана собрала в прокате уже больше $1 миллиарда. При этом в ряде стран картина выйдет на большие экраны позже. Как отмечается, фильм скоро станет самым кассовым в карьере режиссера, обогнав картину «Темный рыцарь. Возрождение», зарабатывавшую $1,085 млн. «Одиссея» стала пятым фильмом в этом году, преодолевшим отметку в $1 миллиард. В этом списке также «История игрушек 5», «Майкл», «Супер Марио», «Галактическое кино» и «Человек-паук. Новый день». В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 82 рубля 17 копеек, евро 94.84. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем прекрасного дня.

0: плюс прямо сейчас. Классный летний хит. Очень круто, что мы узнали об этих ребятах, наконец-то. И, конечно же, хочется слышать эту работу на верхушке нашего чарта Еврохит ТОП-40 на первом месте, на первой строчке. Обязательно проголосую за них на europaplus.ru. Призываю вас. Призываю вас. В общем, голосуйте, обязательно, классная тема. Впереди больше хитов и больше музыки будет Альфа и Ману Чао. Еще одна летняя работа, пропитанная латино-поп-звучанием, хита-вайбами, назовем так. Амы Мипиячи. Их работа будет Бритни Спирс и ее вечный хит Ава Брат. А еще «Медуза» и «Don't Wanna Go Home». Все это впереди.
1: Реклама.
2: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная.
4: С вами Gym Kids. Все лето дарим два занятия по гимнастике и скидку 10% на покупку обучения.

0: «Джим Лето». Центры в Краснодаре. МЦ «Красная площадь», ТЦ «Меридиан» и «Симиренко 47». Влюбляем детей в движение. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
1: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн. Высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа – последний день приема документов по адресу улица Ливаневского, 187/1.
2: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
3: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174.
4: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
5: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
6: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
5: Не упустите свой шанс стать родителями.
6: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
8: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.

0: белорусских и его новая танцевальная тема «Мысли» на Европе Плюс. Прямо сейчас больше хитов и больше музыки впереди. Конечно, мы здесь в эфире послушаем что-то интересное, но и любую музыку под любое настроение можно найти на europaplus.ru или в нашем новом мобильном приложении «Радио Хаб». Можно его себе установить на смартфон, на любой смартфон, или в App Store, или в Google Play, и слушать музыку, 9 музыкальных потоков под настроение абсолютно бесплатно, без каких-либо ограничений. И, конечно, самое вкусное все. Все там оно, так что заходи, слушай и не пропусти тему от Last Frequencies, Reality послушаем скоро. Будет Post Malone с треком Cold, все это впереди, здесь на Европе Плюс. Лови.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
3: Майкопская минеральная, природная, натуральная, в жару освежит всегда майкопская вода.
4: ВИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
12: Дорогая, у нас крыша делает кап-кап-кап.
13: Это она просится в отпуск.
12: Не отпуск ей нужен, а гибкая черепица «Шинглас» защитит от жары, дождя и холода.
13: А греметь будет?
12: Греметь будут только соседи. От зависти. Гибкая черепица «Технониколь». Когда кровля не подводит. Торговая сеть «Технониколь». Проезд Мирный 14/5. Сайт tstn.ru. ООО «ТС Технониколь». Город Москва. ОГРН 102-873-907-49-34.
14: Новый дилерский центр «Тэнк Триамоторс» в Краснодаре. Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» – это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
15: 102.2 FM. 102.2 FM.
16: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Легенда из электронной индустрии Diplo с треком Two Steppin'. I'm two steppin' in the trouble. А еще, конечно, куда без них, величайший Kendrick Lamar и Сиза, хип-хоп-суперзвезды, их работа Лютер. Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Дождись.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на accountogeta.t2.ru.
7: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Hit.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! 11 утра в Москве.

0: диджея Лок и Халид «Dive Into Me». Дэнс-поп-хит благодаря Халиду с легкой ноткой соул-звучаний. Мы такое любим, музыкальное разнообразие. Оно у нас имеется в большом количестве и на europaplus.ru, и в нашем мобильном приложении «Радио Хаб». Так что обязательно послушай. Приложение «Радио Хаб» можно поставить в Google Play или в App Store, где тебе больше нравится, какое устройство у тебя, собственно, под рукой, там и устанавливай. И, конечно, слушай все без ограничений, бесплатно, все классно, все вкусно, скажем так. А у нас впереди больше хитов и больше музыки. Здесь на Европе Плюс будет Адам Лэмберт, его легендарная танцевальная тема «Ghost Town», будет на Буймуне «Slow Down». Все это впереди на Европе Плюс. Все буду ставить этим утром для вас я. Меня зовут Денис Романов. Классного уикенда!
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это федеральный уровень подготовки водителей. Мы — обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
7: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
8: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. clclinic.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ ЮФО Мегалит». Реклама, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
11: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
12: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
13: Фестиваль «Roof Life» впервые в Краснодаре.
14: В этом фильме главный актер.
13: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Roof Life» — амфитеатр парка «Краснодар» при поддержке «Европа Плюс». 16+.
15: 102.2 FM. 102.2 FM.
16: Рекламная служба в Краснодаре.

0: новое имя, Take Me There, так называется работа на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Впереди настоящие хиты, реальные. И, конечно, суперзвезды. Впереди будет Тувы Лу, ее история How Long, будет Альберт Брайт с треком Wild и Алан Уокер, электронная суперзвезда с работой Broken Strings. А вообще, в целом, за треки, которые тебе нравятся, которые тебе по душе, не забывай проголосовать, конечно, на europaplus.ru и слушать наш чарт Еврохит ТОП-40 каждую пятницу в 2 часа дня. А если все это проспал или проработал, бывает и такое, оба варианта бывают, тогда, конечно, по субботам в 16.00 по Москве. Еврохит ТОП-40 – самый честный музыкальный чарт страны.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
3: Любовь — это доверие, а доверие — это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное — здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия ПАИЧ 8 861 255 80 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Auto для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
6: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный, умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Силлаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
3: А я хочу!
4: Ну что это такое?
3: Ну пожалуйста!
5: Так, подождите.
6: А может, это?
5: Это для кого кино?
7: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
8: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

клевая тема. Дай-дай. Ну, мы знаем ее. Дам-дам, даю. Вот, забирай, пожалуйста, для тебя. Самая крутая музыка, лучшая на планете Земля, здесь на Европе Плюс. Совсем скоро послушаем Леди Гагу, ее величайшую тему «Poker Face». Будет и поп-рок-суперстар Бенсон Бун с работой «Sorry, I'm here for someone else». Что там за история, узнаем буквально через пару минут. Дождись.

0: Это Леди Гага и ее покерфейс. Наших покерфейсов вы не видите, знать их нет.
1: Их нет, да.
0: Их нет. Мы улыбаемся, ребята. И желаем вам, конечно, классного уикенда. Я желаю, вот Макс Филин желает. Желаешь же?
1: Куда мне деваться?
0: Желаешь же.
1: Желаю, да.
0: Желает.
1: Желаю и поставлю больше хитов и больше музыки. Это все тоже впереди будет. Команда BTS. Будем делать Swim, еще вот JP Cooper, Sia и Kylie Minogue. Короче, будет хорошо, оставайтесь.
2: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: друзьями под летними лучами солнца. И, конечно, классно, беззаботно провести это время вместе здесь, на радиостанции номер один России, в компании лучших хитов этой планеты. Меня зовут Макс Филин, я зову вас дальше. Через пару минут здесь Леони и Калум Скотт, Stay. Будет также Дон Диабло, Фитцы, The Tantrums, Radio Baby, а еще группа Градусы впереди.
1: Реклама.
2: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
3: Майкопская минеральная, природная, натуральная. Жару освежит всегда майкопская вода.
4: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
5: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Город подождет.

0: только ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
3: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль-клиник.
8: Одно обследование. Четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
7: Не тяните. Звоните. 8 800 500 2233.
8: Сиэль-клиник. Краснодар. Бабушкина 37.
7: Сиэль-клиник.ру.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
10: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный, умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
11: Больше хитов. Больше

0: Развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
5: Ваше здоровье
6: ближе, чем кажется.
5: Только протяните руку.
6: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
5: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
6: В приложении лаборатории «CL Prime». И ваша двойная выгода – минус 50% на нужные анализы. «Сейлаб» всегда рядом и помогает точно.
5: Подробности на cllab.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: 18+.
9: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174.
10: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
11: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14:00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
12: Категория 18+.
13: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
14: А я хочу!
15: Ну что это такое?
14: Ну пожалуйста!
16: Так, подождите.
15: А может, это?
16: Это для кого кино?
17: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
18: Рекламная служба в Краснодаре.
19: Европа.

Так, ну, чужую невесту, вероятно, и правда лучше положить на место. Да, чужого не брать. Это в детстве еще проходили. Это группа Айова. Прямо сейчас на радио.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на campageta.t2.ru.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
13: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
14: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
15: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
16: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: ребята, Portugal The Man Phoenix. Будет также норвежский дуэт The Bouse, Magnetic. Встретим афишу. И через пару минут Айран, ребята. Делаем Айран вместе с Хейвен и Кэтлин Арагон.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.

0: Мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
1: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
2: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
3: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
4: В CL-клиник. Прием врача, УЗИ и маммография. 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. CL-клиник.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
6: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
7: А я хочу!
8: Ну что это такое?
7: Ну пожалуйста!
9: Так, подождите.
8: А может, это?
9: Это для кого кино?
10: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продается ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новая Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.

шедевров Миядзаки «Ведьмина служба доставки». А в кинотеатре «Тула» покажут фильм «Ариэтти из страны лилипутов». Москва продолжает отмечать День физкультурника. Большой спортивный фестиваль проходит сразу на нескольких городских площадках. Так, в конно-спортивном комплексе «Битца» гостей ждут показательные выступления, занятия по верховой езде, спортивной активности и концерт. А на Воробьевых горах состоится фестиваль «Московские игры» с полосами препятствий и открытыми соревнованиями. Вход на мероприятие свободный. В Лужниках сегодня проходит фестиваль спортивных единоборств. Он объединит поклонников борьбы, бокса, карате, рукопашного боя и других дисциплин. Пройдут показательные поединки, открытые тренировки, мастер-классы. Гости смогут пообщаться с известными спортсменами и узнать о работе ведущих спортивных школ столицы. Здесь же можно проверить силу удара на специальном тренажере, посоревноваться в армрестлинге, пройти полосу препятствий и испытать скорость реакции. Вход свободный. В Зарядье стартовал фестиваль «Культурный город». Это масштабный проект, который объединит театр, классическую музыку, джаз, балет, поэзию и современные музыкальные эксперименты. Практически каждый вечер посвящен отдельной теме, композитору или жанру. Сегодня в 8 вечера состоится гала-концерт театров России. Он объединит лучшие фрагменты драматических, музыкальных, балетных, кукольных и хореографических постановок. Продлится фестиваль до 6 сентября, вход свободный. В Москве вновь стартует фестиваль «Сады и люди» с масштабной ландшафтной экспозицией. В этом году он переехал в музей-заповедник Кузьминки-Люблино. Возле усадьбы Дурасовых открылись площадки с мастер-классами и зеленой лекторией. На занятиях рассказывают о древесных растениях, фигурной обрезке деревьев и кустарников. А еще тут открыто несколько клумб, в которых можно разбить свой небольшой садик. Перчатки, лопатки и саженцы выдают на месте бесплатно. Вход свободный. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: промежутках. Жду вас на сайте и, конечно, жду здесь. Дальше будем слушать Rialto, No One Lives This Disco Take a Life. Встретим также Боба Синклара и Кайзу, I Can Wait. А еще через пару минут проект Медуза и главный гимн всех тусовок этого лета Don't Wanna Go Home.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
5: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэллаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Новый дилерский центр Tank 3 Motors в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники Tank – это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер Tank на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. Tank. Управляй прогрессом.
3: В «Магнитэкстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
4: Рекламная компания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rus-media.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
5: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ.
6: Жми больше всех на этой неделе.
5: И тур на двоих на концерт Сергея Лазарева твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru.
7: Категория 18+.
8: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: невероятное. Оливия Дин уже через пару минут. Man, I need.
1: Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва. ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
1: Европа+.
3: Здесь лучшие мировые хиты.

0: вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». ОГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.

0: связи FlyZone. Все лето лови скидку 30% на разовое посещение по промокоду FlyZoneLeto. Не откладывай эмоции. Увидимся во FlyZone. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
1: ПИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
2: Горячая линия по ВИЧ. 8 861 255 80 90.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хочешь стильных обновлений драйва? Тебе в ТРК «Галактика». 170 магазинов, топовые бренды и развлечения. Шоппинг галактического масштаба. Уральская, 98/11. 0+.
5: Много лет я мечтала стать мамой. И моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
6: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
5: Не упустите свой шанс стать родителями.
6: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
8: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный, умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье-шоколадный брауни «Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
9: Фестиваль «Roof Life» впервые в Краснодаре.
10: В этом фильме главный актер.
9: «Градусы», «Термейтс», «Моно», «Дельфин», «Сати», «Этника», «Моя Мишель». «Roof Life» – амфитеатр парка «Краснодар». При поддержке «Европа Плюс». 16+.
11: 102.2 FM.
12: Рекламная служба в Краснодаре.

0: включайтесь, точно будет, точно появится. Пока же в ближайшие минуты будем отдыхать. Впереди Тиесто и Брена Грейс, Beautiful Places. Встретим также человека лета. Это Кельвин Харрис, компания ирландской певицы Джесси, Satisfy.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: К правам уверен.

Уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: «Родинка».
3: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
4: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль Клиник.
5: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
4: Не тяните. Звоните 8 800 500 2233.
5: Сиэль Клиник. Краснодар. Бабушкина 37.
4: Сиэльклиник.ру.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ваше здоровье
5: ближе, чем кажется.
9: Только протяните руку.
5: Медицинская лаборатория «Сейлаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.
9: Быстрые результаты анализов всегда с собой.
5: В приложении лаборатории «Сиэль Прайм». И ваша двойная выгода. -50% на нужные анализы. «Сиэль Лаб» всегда рядом и помогает точно.
9: Подробности на siellab.ru.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: 18+.
10: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.

0: Феликс Ян, Шаус, Walk With Me. Также будет полчаса Ларин, One In Science, еще Sugar Babes.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на campageta.t2.ru.
11: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальность и драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantix ET. Первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
12: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
13: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
14: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
15: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
16: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
17: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Это был Тима Белорусских и его мысли. Теперь предлагаю поговорить о наших с вами перспективах и на этот день, на ближайшие минуты, во всяком случае, и на завтрашние тоже. Совсем скоро здесь, через пару минут, Sam Feld и Oax, My Heart Goes. Встретим также Анну Уокера, Sink Into Sleep. А еще будет работа в Ever Since

0: Реклама.
1: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.
2: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн. Высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа, последний день приема документов. По адресу улица Либаневского, 187/1.
4: Город подождет.

0: только ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и Вираж поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и Вираж на Северной 446 и Мачуги 174.
3: Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов, консультантов, магазинов.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
5: В Магнит Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный, умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой Магнит Плюс протеиновый батончик НАЦ с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте монстра-стикер. Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
6: В фудмаркет центра города каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
7: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Реклама.
1: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.
2: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
3: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Выбор автомобиля – это всегда нелегко. Но Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Запишитесь на тест-драйв в Tenet Авто для вас Юг на Горячей Ключевской 4/А и получите предложение августа на Tenet T7. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
6: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие.

0: потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама, не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел к мамологу. Остальное ждет.
3: В CL Clinic прием врача, УЗИ и маммография 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. clinic.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. 0+.

0: Обследуйтесь всегда в медицинской лаборатории Сиэль-Лаб.
1: Нам 20 лет.
0: Теперь больше, чем любимая лаборатория.
1: Здесь начинается ваше здоровье.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба в Краснодаре. Европа.

0: 11 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
1: Реклама.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
0: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Реклама.
1: Автошкола «Шанс» – это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
2: Майковская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
3: Любовь – это доверие, а доверие – это забота друг о друге. Взаимная ответственность помогает сохранить самое ценное – здоровье и отношения. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: ООО «Родинка».
10: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
11: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
12: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
13: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
16: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.

0: утро здесь на радиостанции номер один в России. Совершенно точно, определенно, если бы эта история не появилась этим летом 2026, это лето было бы чуть менее ярким, чем оно есть на сегодняшний день. Да, классная работа, классная электронная танцевальная вещица и такой музыки здесь на Европе Плюс много. Впереди встретим Хюжеля, Moving to the Sun. Очень, кстати, классная идея, да, мы всегда будем двигаться туда, в сторону света, в сторону добра и солнца. И, конечно, будем делать это с лучшими хитами этой планеты. Также в ближайшие поймаем The Second Voice, Let Me Be, The Park Kid, Save Me.
1: Реклама.
2: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.
3: С вами Gym Kids. Все лето дарим два занятия по гимнастике и скидку 10% на покупку абонемента по промокоду Gym Lето. Центры в Краснодаре. МЦ «Красная площадь», ТЦ «Меридиан» и «Симиренко 47». Влюбляем детей в движение. Акция действует с 1 июля по 31 августа.
4: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн, высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа, последний день приема документов по адресу улица Ливаневского, 187/1.
5: Мы видим все. Полное КТ вашего организма за 10 тысяч рублей в Сиэль Клиник.
6: Одно обследование, четкая картина здоровья, высокая скорость, безопасность и точный результат.
5: Не тяните, звоните. 8-800-500-22-33.
6: Сиэль Клиник, Краснодар, Бабушкина, 37.
5: Сиэльклиник.ру.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Город подождет. Время отдыхать в Санторини. Бронзовый загар, кристально чистый бассейн, прохладительные безалкогольные напитки и атмосфера настоящего отдыха ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь. 0+.
9: Ваше здоровье
10: ближе, чем кажется.
9: Только протяните руку.
10: Медицинская лаборатория «Сиэль Лаб» всегда рядом. В шаговой доступности. В вашем районе и в мобильном телефоне.

0: телефоне. Быстрые результаты анализов всегда с собой. В приложении лаборатории CL Prime. И ваша двойная выгода – минус 50% на нужные анализы. CL Lab всегда рядом и помогает точно.
1: Подробности на cllab.ru.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: 18+.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
5: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО.
6: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт Сергея Лазарева твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
7: Категория 18+.
8: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Европа+.ру.
4: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Невероятная Сия, австралийская дива и ее абсолютная визитная карточка. Легендарный хит «Шенделиер» в финале этого часа здесь на радиостанции номер один в России. Дальше поймаем еще больше хитов и больше музыки в части новом Бенни Бланка, Кельвин Харрис, The Bowser и группа «Градусы».
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit.
1: Европа плюс точка ру. Больше хитов, больше музыки. 12 плюс.

0: время. Время, правда, хочется замедлить слегка. 9 августа сегодня. Лето, подожди. Лето, не уходи. Будем продолжать этот летний теплый сезон вместе с классными хитами. Впереди Cheat Code Train Bloom. Уже через пару минут поймаем также Offenbach и Nico Waterhouse. Catchy. А еще заценим прыгучий гитарный риф от Доминика Файка. Baby Doll. Скоро.
1: Реклама.
2: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.

0: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
1: Мечтать уже недостаточно. КИПО превращает мечту в реальность. IT, менеджмент, педагогика, дизайн, высшее образование в КИПО. Прямой путь к цели. Напоминаем, 20 августа, последний день приема документов по адресу улица Либаневского, 187/1.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмоу. 0+.
0: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174. Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.
4: Стильный эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Руф Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
5: А я хочу!
6: Ну что это такое?
5: Ну пожалуйста!
7: Так, подождите.
8: А может, это?
7: Это для кого кино?
9: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении «Каро» или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.

0: Вамвалео. Это Кедизи Кей, только что здесь на радиостанции номер один в России. Ребята передают всем привет. И, конечно, мы тоже передаем привет. А самое главное, больше классной музыки вашей любимой здесь на радиостанции номер один в России. Что дальше? Через пару минут Alan Walker, Broken Strings. Поймаем также Дэвида Гетта и Биби Рекса, I'm Good. А еще участница южнокорейского girls бэнда Blackpink Jennie и австралийский музыкант Тейм Импала представят работу Дракула, один из ярких хитов этого лета.
1: Реклама.
2: Одна автошкола. Все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоцикл, автобус и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем по бессрочной лицензии Министерства образования.
1: 20

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» — это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
2: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.

102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: здесь на радиостанции номер один в России. Вот что значит место хорошее. Даже Дракуле с нами хорошо, нравится ему здесь, несмотря на то, что здесь светло. И так много прекрасной музыки. До финала этого часа здесь все правда будет хорошо. Честно-честно. Будет Linkin Park. What I've done. Скоро.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллиона друзей.
6: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись.
7: Это Антон Камолов,
8: Артур
9: и Саша.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
7: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: финале этого часа на радиостанции номер один в России. Да, и так мы тоже можем дальше здесь еще больше хитов и больше музыки. Все, что вы любите и все, что умеет Европа Плюс дальше в часе новом. Welcome!
1: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00.

0: Дипло на Европе Блюз и Two Steppin. Продвигаемся далее в этот уикенд. В летнем режиме отдыхаем, наслаждаемся отличной погодой, отличной музыкой. Дальше добавить летнего настроения у нас Рики Мартин, Living La Vida Loca. И дождемся Леоне и Колм Скотт. Stay через пару минут.
1: Реклама.
2: Обучение на мотоцикле всего 2 недели на ускоренном курсе в автошколе «Шанс». Инструкторы, финалисты мотосоревнований, экип включен, драйв обеспечен. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025».
3: ПИЧ нельзя определить по внешности. Он не выбирает возраст, профессию или образ жизни. Поэтому самое важное – не гадать, а знать. Пройдите тест на ВИЧ. Это просто.
4: Горячая линия по ВИЧ. 8-861-255-80-90.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» – это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская, 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: А я хочу!
6: Ну что это такое?
5: Ну пожалуйста!
7: Так, подождите.
8: А может, это?
7: Это для кого кино?
9: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно, легко. В Каро детский билет со скидкой 40%, а бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
10: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт Сергея Лазарева твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
11: 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.

0: Боб Синклар и Кайзи на Европе Плюс. I can't wait. Ну, понедельник пока подождет. Отдыхаем дальше. Наслаждаемся отличным летним вечером. Под лучшую музыку продвигаемся вместе с Everything But The Girl. Услышим Missing. И Ханна Болин тоже здесь. T-Drop через пару минут.
1: Реклама.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
6: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
5: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

Podstar.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Джон Саммит на Европе Плюс, Shades of Blue, 19 часов и 18 минут в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Надеюсь, вы уже к этому времени успели отлично отдохнуть, подзарядиться, готовы к новой неделе. Если что, завтра с утра еще подключайтесь к летнему У на Европе Плюс. Тоже большой заряд бодрости с 7 до 10 по утрам. А пока же движемся далее вместе с Мадонной и Мартином Гарриксом. Услышим Bizarre и дождемся Annabelle England Get Busy через пару минут.
1: Реклама.
2: К правам уверенно. С автошколой «Шанс». Теперь экзамен в ГИБДД проходит на нашей машине. Учитесь с комфортом. Сдавайте легко. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Обучаем на все категории.
3: Майкопская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
4: Краснодарское представительство Университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
7: Скидки на ТО до 80%. Скидки на ТО до 80%. Проснулись? Записывайтесь на сайте и в приложении «Автоспот», пока скидки еще есть. «Автоспот». Не проспите выгоду на ТО. Плюс.
8: Фудмаркет центра города. Каждый чек счастливый. Выиграй путешествие, умную колонку и другие призы. Акция действует с 20 июля по 15 сентября 2026 года. Найди, влюбись, купи. ООО «М+». Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте foodmarketcentrgoroda.ru. 18+.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 45 минут подряд, ничего лишнего, только хиты на Европе Плюс. Заряжаем в это время диджея Годжа и Джейсона Дерула, Мичико. Кила Адвенкерас тоже здесь, Time Won't Wait. Слышим лучший трек нашего чарта, это Temper City, Self Aware. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 04 01. АО «Славянский кирпич». УГРН 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
4: Мороженое – это круто!
5: А «Крутис Айс» еще круче!
4: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
6: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
1: Больше хитов. Больше хитов.
2: Больше музыки.
1: 102.2 FM.
7: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 20:00 в Москве.

0: Завтра вечером, кстати, летней музыки будет еще больше. Летний вайб возвращается после выходных, так что обязательно подключайтесь. В 20.00 стартуем. Завтра летний вайб. А пока же здесь у нас Шакира и Burna Boy. Услышим главный футбольный хит этого лета «Die Die». И дождемся Алана Уокера «Broken Strings» через пару минут.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Выбор тех, кто сдает.

0: стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
1: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
2: А я хочу!
3: Ну что это такое?
2: Ну пожалуйста!
4: Так, подождите.
5: А может, это?
4: Это для кого кино?
1: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
6: Европа+.
7: Здесь лучшие мировые хиты.

представление топовых артистов 12+. Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Easy to your first London, Galaxy. В общем, проведем время не скучно, очень музыкально. Скоро стартуем, 45 минут нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Автошкола «Шанс» – это федеральный уровень подготовки водителей. Мы – обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025» и кандидаты в резиденты Сколково. Автошкола «Шанс». Уверенность с первого занятия.

0: Гранта на Европе Плюс и Talk to You. Ну, еще больше классной электронной музыки можно всегда найти в нашем подкасте Residence на сайте europlus.ru. Так что, если нужно побольше ритмов, подключайтесь в любой момент. А пока же подключаем летний трек от Альфы и Ману Чао, Амими Пиачи, и дождемся Дипло Two Steppin совсем скоро.
1: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Более 300 автомобилей, включая BMW и Lysian, ждут вас в нашем автопарке. Автошкола «Шанс». Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. 240-24-24.
4: Майковская, минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майковская вода.
5: Стильный и эмоциональный концерт на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. «Моя Мишель». 22 августа. Амфитеатр парка «Краснодар». Приготовьтесь к уникальному поп-звуку, живым инструментам и мощной харизме. Билеты уже в продаже. 16+.
6: А я хочу!
7: Ну что это такое?
6: Ну пожалуйста!
8: Так, подождите.
7: А может, это?
8: Это для кого кино?
3: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в два раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении «Каро» или на сайте karofilm.ru. Продается ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
9: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
10: Все подробности на сайте europaplus.ru.
11: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот.
12: FM.
13: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Техница и отдаете на Европе Плюс. 22 часа 17 минут в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Пока еще в режиме отдыха, продвигаемся далее. Надеюсь, вы классно провели время, классно провели лето тоже. Ну, лето проведем и еще и на следующей неделе тоже, в том числе под летнее УЗ с 7 до 10 здесь на Европе Плюс. Подключайтесь обязательно, будет не скучно. Пока же впереди у нас «Медуза». Слышим «Don't Wanna Go Home» и «Bob Sinclair и Kaiser». Тоже здесь «I Can't Wait». Совсем скоро.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это «Летнее У» на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс. Летнее У.
3: Реклама.
4: Время новых высот. Премиум-курс пилотирования вертолета теперь в автошколе «Шанс». Готовим частных пилотов «Робинсон Р-44» и обучаем на все категории прав. Автошкола «Шанс». Мы кандидаты в резиденты Сколково. Теперь еще выше.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Ова «Родинка».
3: Создайте уют с мебельным центром ТРК СБС. Более 100 салонов. Мебель, декор и стройматериалы от бюджетных до элитных. Если за мебелью, то в СБС. Улица Уральская, 79/1.
4: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
5: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе, 10А, 0+.
10: Специальное предложение от девелоперской компании «Неометрия». Готовые квартиры от 4 миллионов рублей в жилом комплексе «Улыбка». Знаменитый парк «Краснодар» всего в 15 минутах на авто. Ключи сразу. «Неометрия». Забота о вас и вашем доме – наша главная ценность. Постройте свою счастливую жизнь вместе с девелоперской компанией «Неометрия». Подробности на neometria.ru. Застройщик и рекламодатель ООО «СЗ Юфо Мегалит». Реклама, не оферта. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
11: We'll be right back.

0: только хиты.
1: 45 минут.
2: Чем больше хорошей музыки, тем лучше, поэтому заряжаем 45 минут нон-стоп на Европе Плюс. В это время с нами Miss Mo, hello. Послышим Кельвина Харриса из Summer. Лучший трек нашего чата Denver City, Self-Aware. И много других классных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Автошкола «Шанс». Мы обладатели премии «Лучшие автошколы РФ-2025». Эксперты в подготовке водителей всех категорий.
4: Лето. Время для отдыха. Приглашаем в термальный комплекс «Термоленд» в Краснодаре. Вас ждут бассейны, парные и зоны отдыха. По выходным – детская анимация, пенные вечеринки и аквадискотеки. Проведите день с семьей и зарядитесь энергией в «Термоленд» на Крылатой 2. Озмол. 0+.
5: Так, список важных дел на месяц. Сдать отчет, подарок маме на реснички, записаться к мамологу. Стоп. Список дел. К мамологу. Остальное ждет.
6: В CL-клиник. Прием врача, УЗИ и маммография. 3700 рублей. Включите себя в список самых важных дел. Сейчас. CL-клиник.ру.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: От рабочего до руководителя. Поздравляем с Днем строителя! Техмаркет и «Вираж» поздравляют с профессиональным праздником всех, кто строит, ремонтирует и создает. До 15 августа железобетонные скидки на товары для ремонта, строительства, дома и дачи. Техмаркет и «Вираж» на Северной 446 и Мачуги 174. Акция действует с 3 по 15 августа текущего года. Подробности у продавцов-консультантов магазинов.

0: лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО Эмбрио каждый день на свет появляется новый человек.
1: Не упустите свой шанс стать родителями.
0: Клиника репродукции Эмбрио. 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.

0: минут в Москве. Всем привет. Ну, hello. Соответственно, скоро скажем мы и понедельнику. Надеюсь, вы к нему готовы. Классно отдохнули, подзарядились. Так что продвигаемся легко под лучшую музыку. Впереди у нас Доминик Файнко. Слышим Baby Doll. И дождемся Эйву Макс, Kings and Queens. Совсем скоро на Европе Плюс.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе Плюс.

0: Ну все, пора бежать.
1: Куда бежать?
0: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» – это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новый дилерский центр «Тэнк Триа Моторс» в Краснодаре открыт. Премиальные внедорожники «Тэнк» – это мощь, надежность и безупречный стиль. Покорите любые маршруты с уверенностью в каждом километре. Почувствуйте характер «Тэнк» на тест-драйве. Выгодные условия покупки и индивидуальный подход ждут вас. Запишитесь на тест-драйв уже сегодня по телефону 205-0785. Аэропортовская 4/1. Район аэропорта. «Тэнк». Управляй прогрессом.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
5: А я хочу!
6: Ну что это такое?
5: Ну пожалуйста!
7: Так, подождите.
6: А может, это?
7: Это для кого кино?
8: Выбрать фильм, который понравится всей семье, бывает непросто. А вот сходить на него выгодно. Легко. В Каро детский билет со скидкой 40%. А бабушкам и дедушкам в 2 раза дешевле. Соберите всю семью и выбирайте лучшие места в приложении Каро или на сайте karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва, Новый Арбат, 24. Подробные условия предоставления скидок на сайте karofilm.ru в разделе «Скидки». 0+.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Нынешний трек «Мичико». Ну, надеюсь, цвет кожи у вас под конец лета уже приближается к уровню Джейсона Дерула. Отлично поотдыхали, загорели. Еще, в общем-то, время есть это поделать, если кто-то не успел. Так что продвигаемся в летнем режиме. Завтра не забудьте подключиться к летнему вайбу вечером в 20:00. Особо летний плейлист будет играть. Пока же здесь у нас Рема и Селена Гомес «Calm Down». И дождемся Алана Уокера через пару минут. «Broken Strings» на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет. FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: 30 минут только музыки на старте понедельника. С нами в это время пауза. Magnetic. Слышим Робина Шульца. In Your Eyes. BTS тоже здесь. И Sweet.

Скандинавский характер, цепкая мелодия и тот самый эффект, когда песню хочется услышать еще раз. Да, это Magnetic, норвежская группа The Bounce в наших приемниках. Всем большой привет и здрасте, кто с Европой Плюс коротает эту ночь. Меня зовут Олег Шишкин, составлю компанию до самого утра. Вместе встретим рассвет, вместе встретим понедельник.

0: и услышим немецкую певицу Леони «Hit Stay». Только прежде Алекс Манулов желает напомнить про...
1: Еврохит ТОП 40. Алекс Манулов.
2: Дебют недели «Тима белорусских мыслей». Лучший взлет Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Номер один Темор Сиди «Self-Aware». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru. Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Больше хитов.
1: Больше музыки.

очень даже классная работа. Надеюсь, что это была не одноразовая акция, а парни как-нибудь еще соберутся вместе и порадуют чем-то подобным. Далее предлагаю такой список. Айова с новинкой под названием «Мы». Еще к нам присоединится Мэдисон Марс с треком «New Wave Hoodies». И послушаем парня, который сейчас находится на самом пике своей карьеры. Алекса Уоррена, «Hit Fever Dream».

0: Реклама.
1: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Водитель премии внедорожный год от 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Европа+.ру.
3: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже час ночи.

0: шел этим летом. А мы продолжаем готовиться к понедельнику. Не забываем, что встретим его сегодня в летнем УВ вместе с Мишей Зайцевым, который всем раздаст бодрости, порадует улетными играми, классными подарками. А вечером не менее крутая штука. Это летний вайб с Костей Фоминым.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе+.

Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и

градусы на ресницах. И, конечно, лидеры нашего Еврохит ТОП-40 Denver City – Self-Aware. И это далеко не все, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что смело оставайся с нами.

Дженни, который сейчас красуется на третьей строчке нашего Еврохита с треком «Дракула». Чуть раньше «Swedish House Mafia» с забойным треком «Don't You Worry, Child». А раньше всех парень из Норвегии, который в свою музыку влюбил весь мир. Алан Уокер, «Dance Team Up, Bro».

Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер TU-23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

более не тратить время на разговоры, тем более, что впереди нас поджидают Мадонна и Мартин Гаррикс, одно из самых успешных объединений последнего времени, хит «Bizarre», и послушаем парней из Германии, за которыми далеко не последнее слово в мире электронной музыки. Алеф Арбин, Рене Миллер, трек «Body Talk» уже

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.